приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

Боже мой, как она надоела, осенняя эта распутица. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой, может стать.

кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

За что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным. И я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей.

дурак. Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилось

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

Я завтра и влешила с бабой-ягой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богат.

Тыщ на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено, просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

Но разная порода, он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в

и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда?

я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным, говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия, дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался, видно, там не сладко довелось, говорят, черницей питался, 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали на взрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить,

отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

только ночь в самолете.

Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

банке музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким вином.

Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

Спасибо большое. Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

0: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну. Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федералов, либералов, социалу-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это

цыканы, то и это. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нет денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей, и по соседке переждет.

Ванной и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда

будто схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этой

0: без.
1: Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким коленям.

0: Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и пинаем, я в полной мере ощутил, теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. А с гимном чуть переборщил.
1: Нынче в Питере большая тусовка.

уехал воевать на Кавказ. Попы, зажгите ваши свечи. Мой друг уехал воевать на Кавказ. Лихой как черт, блаженный как предтеча. Страну, которой, как всегда, не до нас, Господь давно лишил надежды. Мой друг

Письма, недописанные строчки, недослушанный однажды монолог.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стрёме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых.
1: Не, ну вон и как в гробу-то сохранился.
0: Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай,
1: пусть он будет лучше на виду.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет. Он у Люськи сосед-анонист, на эротике сделал карьеру. Ты б хоть педиком хит настрочил, ну куда там серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжан Несознанский.

леший пей, на халяву, на убой. На такой гастрономизм каждый день в Евросоюзе.

О, моя дорогая Зизи, я пишу вам из русского плена. Здесь чудесные люди

0: Леопард был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит

Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима.

собак. И рассуждаю, кто здесь умный, кто дурак. Курю дешевый симферопольский табак. И рассуждаю, кто здесь умный, кто дурак.

0: ночь в самолете.
1: Уважаемые пассажиры, мы благодарим вас за...

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи. Оттого дороговизна, реставрация троцкизма и попытки расшатать святой режим —

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее, бабушки, а сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.
3: Да!

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки! Ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас... А у нас в Московии для грехопадения масс, ну, никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

меня, моя любимая, тихий мой свет, мой непоруганный храм. Все, что во мне живет и радует, связано с ней. И если надо, то я за нее, даже без смерти.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей, вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу, от судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить. Прокатился дикий беспредел по российским городам и весям. Расстреляли тысячи людей, у живых отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду, но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

счастливые завтра и в лешего с бабой Егой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

кролог у серой могильной плиты. И топчем живых, мол, век наш недолг, на всех не найдешь

Говорят, на земле был Бог. Говорят, он учил добру. А у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алешка, дружок ты мой,

обед, или фруктами вон побалуйся. Она прошептала мне в ответ: вон как оно не задалось-то. Говорю я ей: зря ты, бабка, так. Посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк. А ума-то у нас прибавилась. А что деньги разрухой нажиты, так ведь каяться будем в старости. Она отвечала все так же мне: вон как оно.

во след, все крестила, да причитала мне, а вокруг нее то ли Божий свет, то ли солнце садится.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

0: Спасибо.
1: Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам,

За что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным. И я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

Мы становимся мудрее ценой утрат, ошибок и потерь.

жуткое гамволье. Так что девки поневоле от чубайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать к граперу престольной на Тверской шибать рубли.

0: любовь буржуям продает.
1: Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор к скиналиста, я кричал, доколе нам терпеть. Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь. А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон, все фатально, лживо и нечисто. Даже если в полный унисон во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, очень наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс.

адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня, мою либидо, гложет прям грызет.

тоже знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро. Ах, какая вы правопотешница, все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

Завтра вроде бы суббота, захотелось мне культурного досуга. Взяв пивка бутылок 20, чтоб потом не отвлекаться, сел я телек посмотреть с моей супругой. Диктор начал издалека, дескать, с Дальнего Востока страшный вирус начинает продвижение. Чем лечить его не знают, но Минздрав предупреждает: даже водку подвергайте кипячению.

0: Я через вас свихнусь о скорости.
1: Я запомню тебя красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою, наготу твою беззащитную, приручившую зверя дикого.

каждый день в Евросоюзе выделяется кредит, чтоб российский аппетит был уваженным с лихвой.

Как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким, как

меня вязали всем вагоном. Войдя в общественный кураж и появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

И нет, уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей.

0: фашист Вахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор к скиналиста, я кричал, да коли нам терпеть. Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь. А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон, все фатально, лживо и нечисто. Даже если в полный унисон во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс.

чем-то схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этот миг понятно стало нам: мы сделали свой главный ход на этом повороте. Он по газам, а я по тормозам.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Я забью косяк в прихожей, сам себе сострою рожу, как я в зеркале похожий на Вольтера и Руссо. Нынче в Тусе стало модно быть избранником народным, и престижно, и доходно, в общем, полный разносол. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. Я звезда телеканалов, я качу со спецсигналом федерало, либерало, социал-демократ. Если есть цена вопроса, заноси ко мне бабосы, за бабосы все вопросы порешаем в аккурат. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так.

цыканы, то и это. Ох, сильно я устал. Хорошо еще, что баксы для низов почти что святцы, а не то бы открыли Маркса и ебойный капитал. Депутату по мандату жизнь положена ништяк, и мандат на депутату от того, что это так. И мандат на депутату от того, что это так.

нашему матросу. Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье.

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыце!
1: Горько!

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь

такая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую на

сложившейся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем.

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию!
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее бы, бабушки! Ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали, встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

мир вне закона, вне закона. Нам досталась судьба защищать этот мир вне закона.

Все не ладится, бывает, словно воск надежды тает, и душа не верит в чудеса.

и все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст, хороводишься с кем

южное, полуголую твою красу, тело нежное, фото южное, полуголую твою красу.

избитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

на серого волка, да поскакал в леса дремучие. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет, родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Йоджи, йоджи.

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье.

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро. Ах, какая вы правопотешница, все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

0: панымат, не твой пчёль, ты наша мат.
1: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Вы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
2: Наконец-то милости просим!
1: Мы объехали полсвета, побывали там и тут. Наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь...
3: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
1: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
2: Ой, скорее бы, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
1: Я не знаю, как у вас... А у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлые ребята нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег, со слов тусовки, был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарда на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

на серого волка, да поскакал в леса дремучие. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет, родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

0: охоте и рыбалке, чтоб не чудились русалки. Никогда не пейте водку на жаре.
1: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты,

что ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам. И мудрый Бог, доверчивый любовью, меня простит, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

кем-то схожий путь, но разная порода. Он по газам, а я по тормозам. Но все, что прожили мы с ним, сорвалось на излете. И в этом

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль-Гуму

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку он думал, наконец-то их душам нужен свет. Неужто осознали, что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет? Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира: «Коля, а можешь Мурку и чё-нибудь

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

красивые завтра и влешего с бабой-ягой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как, отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

0: моей.
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит, тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить.

0: Сняли пропитание. Вон и как бывает у вождей,
1: если он не вождь в интимном плане.
0: А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых.
1: Не, ну вон и как в гробу-то сохранился.
0: Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай,
1: пусть он будет лучше на виду.

был всегда адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня, мою либидо, гложет.

только ночь в самолете.

Однажды олигархи позвали барда Колю приехать с выступлением на чей-то юбилей. И Коля согласился и вылетел в Стокгольм, взяв томик Мураками и свитер потеплей. В салоне бизнес-класса над Хельсинки и Турку

Что в мире, кроме Мурки, есть Бродский, Левитанский и где-то даже Фет. Неужто из отпетых барыг и казнокрадов

комов, наживших на беде. И, встав на ящик с виски, он обратился к пастве, тихо.

0: пофиг, и как-то хорошо. И вдруг, когда катарсис вознес его над миром, пронзая откровеньем о Боге и судьбе, раздался пьяный возглас какого-то банкира:
1: «Колян, а можешь Мурку и чё-нибудь из

Все не ладится, бывает, словно воск надежды тает, и душа не верит в чудеса.

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Йоджи, йоджи.

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

0: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Мафиози, как

тоже знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро. Ах, какая вы правопотешница, все бы вам не гасить, баловать.

А когда вы решились на главное и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами

на обед или фруктами вон побалуйся. Она прошептала мне в ответ: вон как оно не задалось-то. Говорю я ей: зря ты, бабка, так. Посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк.

во след, все крестила, да причитала мне, а вокруг нее то ли Божий свет, то ли солнце садится.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой.

уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть. И крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Налегись на серого волка, да поскакал бы леса дремучий. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты.

но... Кто же знал, что в далеком девичестве вы метали на дальность ядро? Ах, какая вы правопотешница, боже!

когда вы решились на главную и сорвали последний покров, я сумел прошмыгнуть под диванами